0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Автомобили «Лада Веста» появятся в каршеринге. «АвтоВАЗ» начал поставки этой модели сервисом поминутной аренды. В ближайшее время 165 седанов «Веста» пополнят московский автопарк. Автомобили будут работать в прокате в комплектации «Практик» со 106-сильным двигателем и вариатором, а также АБС и системой курсовой устойчивости. Об этом пишут «Известия». По данным издания, ставку на российские машины участники рынка каршеринга объяснили в том числе стабильностью поставок, снижением валютных рисков, лучшей приспособленностью авто к российским дорогам и климату, а также доступностью запчастей и сервисов. Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте госавтоинспекции будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года. Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет вводится в России с 1 сентября. Участники рынка с начала осени должны регистрироваться в системе «Честный знак», а с декабря начать наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство.
0: Транспорт.
1: Грузия готовится официально открыть железную дорогу от Баку до турецкого Карса через Батуми. Церемония назначена на 2 июня при участии представителей Грузии, Турции, а также Азербайджана, выдавшего кредит на строительство железнодорожной магистрали. Технические поезда ходили по магистрали Баку-Тбилиси-Карс с 2017 года, однако железная дорога работала в тестовом режиме. Ожидается, что официальное открытие железнодорожной магистрали увеличит привлекательность доставки грузов по Транскаспийскому коридору. Он, напомню, из Китая и Центральной Азии ведет в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Россия ограничивает ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ограничения Россельхознадзора вступят в силу 30 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не разработает надежную систему контроля безопасности своей продукции. Об этом заявило ведомство. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве в Казахстане первой атомной электростанции. Она получила название «Балхаш» в честь озера, на берегу которого разместится. АЭС будет состоять из двух энергоблоков. «Росатом» планирует приступить к активному строительству в будущем году, а ввести станцию в эксплуатацию в середине 30-х годов. По данным агентства «Интерфакс», строительство первой АЭС в Казахстане обойдется более чем 16 миллиардов долларов. Госкомпания «Автодор» рассказала о будущем южного обхода Тюмени и новой развязки на трассе М-12. Обход Тюмени на треть профинансирует регион, еще по трети средств вложит федеральное правительство и сам «Автодор». Это позволит ускорить строительство 20-километровой дороги от региональной трассы к федеральной, сообщением Екатеринбург-Тюмень. Аналогичную схему софинансирования применят и на строительстве развязки в Московской области. Возведут ее на федеральной автодороге «Восток» в районе Ногинска. Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщил Российский союз туриндустрии. Однако два региона из 10 самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. На Кубань приходится более половины всех бронирований по южным черноморским направлениям, а самыми популярными городами остаются Сочи, Анапа и Геленджик. Транспорт. Давать водителям сутки на оплату парковки по всей стране предложило Министерство транспорта. Ведомство разработало законопроект, который на федеральном уровне позволит автомобилистам оплачивать стоянку в течение суток с момента парковки. Новые правила коснутся парковочных мест без шлагбаумов либо иных ограничителей на въезде и выезде. Также все парковки общего пользования в границах муниципалитетов Минтранс предлагает включить в единый реестр. Это упростит учет, контроль состояния парковок и их доступность властями. Если закон примут, он вступит в силу с марта будущего года.
1: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Количество банковских карт у одного человека ограничат 20. При этом власти откажутся от ранее предлагавшегося ограничения на 5 карточек в одном банке. Все счета можно будет открывать и в одной финансовой организации. Это следует из поправок, подготовленных Госдумой ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0». Он призван защитить граждан от кибермошенников. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере. В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Их оборот регулируют отдельные документы. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля Международной космической станции с Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, накануне российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС. За 6 часов они в том числе смонтировали на модуле «Звезда» аппаратуру для изучения солнечных вспышек.
0: Транспорт.
1: Суда на подводных крыльях свяжут Самару и Сызрань с июля. Новый маршрут откроется в тестовом режиме и будет работать только по выходным до конца лета. По Волге пассажиров станет перевозить модернизированный теплоход «Восход-08». Путь в 120 километров между Самарой и Сызранью он сможет преодолевать примерно за 2 часа. А уже с понедельника 4 судна на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Волге от Самары до сел Ширяево и Винновка.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Количество банковских карт у одного человека ограничат 20. При этом власти откажутся от ранее предлагавшегося ограничения на 5 карточек в одном банке. Все счета можно будет открывать и в одной финансовой организации. Это следует из поправок, подготовленных Госдумой ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0». Он призван защитить граждан от кибермошенников. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 240.

0: совместных проектов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере. В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Их оборот регулируют отдельные документы. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля Международной космической станции с Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, накануне российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС. За 6 часов они в том числе смонтировали на модуле «Звезда» аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Транспорт. Суда на подводных крыльях свяжут Самару и Сызрань с июля. Новый маршрут откроется в тестовом режиме и будет работать только по выходным до конца лета. По Волге пассажиров станет перевозить модернизированный теплоход «Восход-08». Путь в 120 километров между Самарой и Сызранью он сможет преодолевать примерно за 2 часа. А уже с понедельника 4 судна на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Волге от Самары до сел Ширяево и Винновка.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: нашу любовь.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрет поставок овощей и фруктов из Армении существенно не повлияет на российский рынок. Как пишет РИА Новости, в ассоциации Роспродсоюз сообщили, что продукция из Армении занимает незначительную нишевую долю в общем объеме импорта, и рынок сможет переориентироваться на продукты из других стран. Основными альтернативами по томатам являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан, а по огурцам – Турция, Китай, Азербайджан, Узбекистан. Напомню, ранее ввоз плодоовощной продукции в Россию из Армении ограничил Россельхознадзор. С 1 июня социальный фонд начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты. Это так называемый налоговый кэшбэк, благодаря которому семьи с двумя и более детьми, средний доход в которых составляет менее полутора прожиточных минимумов, могут оформить возврат 7 из 13% подоходного налога. Как пишет ТАСС, об этом напомнили в президентской академии. Там также пояснили, что оба родителя могут получить выплату одновременно, даже если они проживают отдельно. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамены и их вещи. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он пояснил, что если сработал металлодетектор, школьнику предложат добровольно сдать предмет, который вызвал реакцию прибора. Ученик может отказаться, но тогда его не пустят на экзамен и составят акт о недопуске.
0: Футбол.
1: Сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Игра прошла в Каире и завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мустафа Абдельрауф. Добавлю, команда Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе команда сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. У России на июнь запланированы два товарищеских матча. 5 числа со сборной Буркина-Фасо, 9 с командой Тринидада и Тобаго.
0: Транспорт.
1: Доля машин возрастом до 3 лет в таксопарках снизилась. В 2022 году на такие автомобили приходилось 38%, за прошлый год показатель составил 22%. Как пишет «Коммерсант», такие данные привела глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она также отметила, что до 30% автопарка такси сейчас простаивает из-за нехватки водителей. В отрасли при этом задействовано более 2 миллиона человек. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрет поставок овощей и фруктов из Армении существенно не повлияет на российский рынок. Как пишет РИА Новости, в ассоциации Роспродсоюз сообщили, что продукция из Армении занимает незначительную нишевую долю в общем объеме импорта, и рынок сможет переориентироваться на продукты из других стран. Основными альтернативами по томатам являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан, а по огурцам – Турция, Китай, Азербайджан, Узбекистан. Напомню, ранее ввоз плодоовощной продукции в Россию из Армении ограничил Россельхознадзор. С 1 июня социальный фонд начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты. Это так называемый налоговый кэшбэк, благодаря которому семьи с двумя и более детьми, средний доход в которых составляет менее 1,5 прожиточных минимумов, могут оформить возврат 7 из 13% подоходного налога. Как пишет ТАСС, об этом напомнили в президентской академии. Там также пояснили, что оба родителя могут получить выплату одновременно, даже если они проживают отдельно. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамены и их вещи. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он пояснил, что если сработал металлодетектор, школьнику предложат добровольно сдать предмет, который вызвал реакцию прибора. Ученик может отказаться, но тогда его не пустят на экзамен и составят акт о недопуске.
0: Футбол.
1: Сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Игра прошла в Каире и завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Добавлю, команда Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе команда сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. У России на июнь запланированы два товарищеских матча. 5 числа со сборной Буркина-Фасо, 9 с командой Тринидада и Тобаго.
0: Транспорт.
1: Доля машин возрастом до 3 лет в таксопарках снизилась. В

0: В 2022 году на такие автомобили приходилось 38%, за прошлый год показатель составил 22%. Как пишет «Коммерсант», такие данные привела глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она также отметила, что до 30% автопарка такси сейчас простаивает из-за нехватки водителей. В отрасли при этом задействовано более 2 миллионов человек. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия осознает и возможности, и риски внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент также отметил, что Россия обладает преимуществами в борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта. Кроме того, по словам главы государства, развитие технологий может привести к тому, что миллионы людей будут вынуждены менять специальность. По ряду направлений искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предполагает диалог по ядерной программе и продление перемирия на 60 дней. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает в том числе открытие Ираном Ормузского пролива, судоходство в котором будет неограниченным. США, в свою очередь, снимут блокаду с Ирана. Население Японии за последние 5 лет сократилось более чем на 3 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные переписи населения. При этом отмечается, что снижение показателя фиксируется третью перепись подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной этого эксперты называют естественную убыль. Смертность в Японии устойчиво превышает рождаемость на фоне старения общества и падения рождаемости.
2: Хоккей.
1: Самым ценным игроком чемпионата континентальной хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона признан Дамир Шеребзянов. Как пишет ТАСС, он стал первым защитником, получившим золотую клюшку. Ранее эта награда доставалась только нападающим. Шеребзянов играет за омский «Авангард». В 66 матчах регулярки он набрал 67 очков, установив таким образом новый рекорд лиги среди защитников.
2: Транспорт.
1: Инспекторы ГИБДД могут впервые с 2012 года получить право лично участвовать в техосмотре автомобилей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Отмечается, что реализовать этот пункт планируют в 2028 году. Предполагается, что с этого времени инспекторы смогут участвовать в техосмотре грузовиков, перевозящих опасные грузы. В настоящее время ГИБДД лишь выдает разрешительные документы на перевозку таких грузов и проверяет их на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия осознает и возможности, и риски внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент также отметил, что Россия обладает преимуществами в борьбе за лидерство.

0: в области искусственного интеллекта. Кроме того, по словам главы государства, развитие технологий может привести к тому, что миллионы людей будут вынуждены менять специальность. По ряду направлений искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена.
1: Мир.
0: Соединенные Штаты и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предполагает диалог по ядерной программе и продление перемирия на 60 дней. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает в том числе открытие Ираном Ормузского пролива, судоходство в котором будет неограниченным. США, в свою очередь, снимут блокаду с Ирана. Население Японии за последние 5 лет сократилось более чем на 3 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные переписи населения. При этом отмечается, что снижение показателя фиксируется 3-ю перепись подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной этого эксперты называют естественную убыль. Смертность в Японии устойчиво превышает рождаемость на фоне старения общества и падения рождаемости.
1: Хоккей.
0: Самым ценным игроком чемпионата континентальной хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона признан Дамир Шарибзянов. Как пишет ТАСС, он стал первым защитником, получившим золотую клюшку. Ранее эта награда доставалась только нападающим. Шарибзянов играет за омский «Авангард». В 66 матчах регулярки он набрал 67 очков, установив таким образом новый рекорд лиги среди защитников.
1: Транспорт.
0: Инспекторы ГИБДД могут впервые с 2012 года получить право лично участвовать в техосмотре автомобилей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Отмечается, что реализовать этот пункт планируют в 2028 году. Предполагается, что с этого времени инспекторы смогут участвовать в техосмотре грузовиков, перевозящих опасные грузы. В настоящее время ГИБДД лишь выдает разрешительные документы на перевозку таких грузов и проверяет их на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
11: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Что произошло-то?
14: Ну, очень странная история.
15: Все именно то.
14: Чего?
15: Опаньки. Чем кажется.
13: Свидетели есть.
14: Версии нет.
15: Чувство правды.
16: А что это вы тут вынюхиваете, а?
17: Так работа у меня такая.
15: Новые серии.
14: Это не улики.
17: Это аргумент.
15: В пятницу в 18:10.
14: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
15: Вечерний детектив.
14: Пользуется таким успехом женщин.
15: На канале ТВ-центр.
17: Узнаешь много интересного.
15: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрет поставок овощей и фруктов из Армении существенно не повлияет на российский рынок. Как пишет РИА Новости, в ассоциации Руспродсоюз сообщили, что продукция из Армении занимает незначительную нишевую долю в общем объеме импорта, и рынок сможет переориентироваться на продукты из других стран. Основными альтернативами по томатам являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан, а по огурцам – Турция, Китай, Азербайджан, Узбекистан. Напомню, ранее ввоз плодоовощной продукции в Россию из Армении ограничил Россельхознадзор. С 1 июня социальный фонд начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты. Это так называемый налоговый кэшбэк, благодаря которому семьи с двумя и более детьми, средний доход в которых составляет менее 1,5 прожиточных минимумов, могут оформить возврат 7 из 13% подоходного налога. Как пишет ТАСС, об этом напомнили в президентской академии. Там также пояснили, что оба родителя могут получить выплату одновременно, даже если они проживают отдельно. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамены и их вещи. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он пояснил, что если сработал металлодетектор, школьнику предложат добровольно сдать предмет, который вызвал реакцию прибора. Ученик может отказаться, но тогда его не пустят на экзамен и составят акт о недопуске.
0: Футбол.
1: Сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Игра прошла в Каире и завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Добавлю, команда Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе команда сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. У России на июнь запланированы два товарищеских матча. 5 числа со сборной Буркина-Фасо, 9 с командой Тринидада и Тобаго.
0: Транспорт.
1: Доля машин возрастом до 3 лет в таксопарках снизилась. В 2022 году на такие автомобили приходилось 38%, за прошлый год показатель составил 22%. Как пишет «Коммерсант», такие данные привела глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она также отметила, что до 30% автопарка такси сейчас простаивает из-за нехватки водителей. В отрасли при этом задействовано более 2 миллиона человек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрет поставок овощей и фруктов из Армении существенно не повлияет на российский рынок. Как пишет РИА Новости, в ассоциации Роспродсоюз сообщили, что продукция из Армении занимает незначительную нишевую долю в общем объеме импорта, и рынок сможет переориентироваться на продукты из других стран. Основными альтернативами по томатам являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан, а по огурцам – Турция, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Напомню, ранее ввоз плодоовощной продукции в Россию из Армении ограничил Россельхознадзор. С 1 июня социальный фонд начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты. Это так называемый налоговый кэшбэк, благодаря которому семьи с двумя и более детьми, средний доход в которых составляет менее полутора прожиточных минимумов, могут оформить возврат 7 из 13% подоходного налога. Как пишет ТАСС, об этом напомнили в президентской академии. Там также пояснили, что оба родителя могут получить выплату одновременно, даже если они проживают отдельно. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамены и их вещи.

0: Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он пояснил, что если сработал металлодетектор, школьнику предложат добровольно сдать предмет, который вызвал реакцию прибора. Ученик может отказаться, но тогда его не пустят на экзамен и составят акт о недопуске.
1: Футбол.
0: Сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Игра прошла в Каире и завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Добавлю, команда Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе команда сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. У России на июнь запланированы 2 товарищеских матча. 5 числа со сборной Буркина-Фасо, 9 с командой Тринидада и Тобаго. Доля машин возрастом до 3 лет в таксопарках снизилась. В 2022 году на такие автомобили приходилось 38%, за прошлый год показатель составил 22%. Как пишет «Коммерсант», такие данные привела глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она также отметила, что до 30% автопарка такси сейчас простаивает из-за нехватки водителей. В отрасли при этом задействовано более 2 миллиона человек. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
12: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия осознает и возможности, и риски внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент также отметил, что Россия обладает преимуществами в борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта. Кроме того, по словам главы государства, развитие технологий может привести к тому, что миллионы людей будут вынуждены менять специальность. По ряду направлений искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предполагает диалог по ядерной программе и продление перемирия на 60 дней. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает в том числе открытие Ираном Ормузского пролива, судоходство в котором будет неограниченным. США, в свою очередь, снимут блокаду с Ирана. Население Японии за последние 5 лет сократилось более чем на 3 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные переписи населения. При этом отмечается, что снижение показателя фиксируется третью перепись подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной этого эксперты называют естественную убыль. Смертность в Японии устойчиво превышает рождаемость на фоне старения общества и падения рождаемости.
2: Хоккей.
1: Самым ценным игроком чемпионата континентальной хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона признан Дамир Шеребзянов. Как пишет ТАСС, он стал первым защитником, получившим золотую клюшку. Ранее эта награда доставалась только нападающим. Шеребзянов играет за омский «Авангард». В 66 матчах регулярки он набрал 67 очков, установив таким образом новый рекорд лиги среди защитников.
2: Транспорт.
1: Инспекторы ГИБДД могут впервые с 2012 года получить право лично участвовать в техосмотре автомобилей. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Отмечается, что реализовать этот пункт планируют в 2028 году. Предполагается, что с этого времени инспекторы смогут участвовать в техосмотре грузовиков, перевозящих опасные грузы. В настоящее время ГИБДД лишь выдает разрешительные документы на перевозку таких грузов и проверяет их на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия осознает и возможности, и риски внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент также отметил, что Россия обладает преимуществами в борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта. Кроме того, по словам главы государства, развитие технологий может привести к тому, что миллионы людей будут вынуждены менять специальность. По ряду направлений искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предполагает диалог по ядерной программе и продление перемирия на 60 дней. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает в том числе открытие Ираном Ормузского пролива, судоходство в котором будет неограниченным. США, в свою очередь, снимут блокаду с Ирана. Население Японии за последние 5 лет сократилось более чем на 3 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные переписи населения. При этом отмечается, что снижение показателя фиксируется третью перепись подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной этого эксперты называют естественную убыль. Смертность в Японии устойчиво превышает рождаемость на фоне старения общества и падения рождаемости.
2: Хоккей.
1: Самым ценным игроком чемпионата континентальной хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона признан Дамир Шеребзянов. Как пишет ТАСС, он стал первым защитником, получившим золотую клюшку. Ранее эта награда доставалась только нападающим. Шеребзянов играет за омский «Авангард». В 66 матчах регулярки он набрал 67 очков, установив таким образом новый рекорд лиги среди защитников.
2: Транспорт.
1: Инспекторы ГИБДД могут впервые с 2012 года получить право лично участвовать в техосмотре автомобилей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Отмечается, что реализовать этот пункт планируют в 2028 году. Предполагается, что с этого времени инспекторы смогут участвовать в техосмотре грузовиков, перевозящих опасные грузы. В настоящее время ГИБДД лишь выдает разрешительные документы на перевозку таких грузов и проверяет их на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
14: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
15: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Нефть дешевеет на фоне новостей из Ближнего Востока. В ходе торгов на лондонской бирже цена барреля марки Brent опускалась ниже 92 долларов впервые 17 апреля. Об этом пишет ТАСС. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предполагает диалог по ядерной программе и продление перемирия на 60 дней. Вода в Черном и Азовском морях прогреется до температур, комфортных для купания, примерно к середине июня. Как пишет ТАСС, это следует из данных метеослужб. По информации гидрометцентра, температура Черного моря у берегов Анапы, Новороссийска, Геленджика и Туапсе сейчас варьируется в пределах 18-19 градусов, в Сочи порядка 17-18 градусов. По словам синоптиков, эти значения немного ниже комфортных для купания 20-22 градусов, однако моря прогреваются быстро. Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это ее основной рынок сбыта. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Россельхознадзоре. Там выразили мнение, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза. Это министерство в стране было ликвидировано во время реформы правительства в 2019 году. Напомню, накануне Россельхознадзор сообщил, что ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Лидерами по росту спроса на новых сотрудников этой весной стали сферы организации мероприятий, тяжелого машиностроения и энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Авито. Согласно исследованию, количество вакансий для аниматоров и ведущих мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза. На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение. Там особенно востребованы слесари, электрики и газосварщики. В сфере энергетики особенно активно стали искать инженеров и электриков.
0: Транспорт.
1: Законопроект о красивых номерах снова внесен в Госдуму. Как пишут «Известия», об этом сообщил депутат Павел Федяев. По его словам, новая редакция более детальная и продуманная. Добавлю, законопроект предполагает возможность за плату зарезервировать определенный госномер через портал госуслуг. Авторы документа отмечают, что сейчас рынок красивых номеров находится в тени, из-за этого автовладельцы получают услугу вне правового поля, а государство не получает со сделок поступлений в бюджет.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: июня. Как пишет ТАСС, это следует из данных метеослужб. По информации гидрометцентра, температура Черного моря у берегов Анапы, Новороссийска, Геленджика и Туапсе сейчас варьируется в пределах 18-19 градусов, в Сочи порядка 17-18 градусов. По словам синоптиков, эти значения немного ниже комфортных для купания 20-22 градусов, однако моря прогреваются быстро. Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это ее основной рынок сбыта. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Россельхознадзоре. Там выразили мнение, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза. Это министерство в стране было ликвидировано во время реформы правительства в 2019 году. Напомню, накануне Россельхознадзор сообщил, что ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Лидерами по росту спроса на новых сотрудников этой весной стали сферы организации мероприятий тяжелого машиностроения и энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Авито. Согласно исследованию, количество вакансий для аниматоров и ведущих мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза. На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение. Там особенно востребованы слесари, электрики и газосварщики. В сфере энергетики особенно активно стали искать инженеров и электриков. Транспорт. Законопроект о красивых номерах снова внесен в Госдуму. Как пишет «Известия», об этом сообщил депутат Павел Федяев. По его словам, новая редакция более детальная и продуманная. Добавлю, законопроект предполагает возможность за плату зарезервировать определенный госномер через портал госуслуг. Авторы документа отмечают, что сейчас рынок красивых номеров находится в тени, из-за этого автовладельцы получают услугу вне правового поля, а государство не получает со сделок поступлений в бюджет.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Согласно документу, подписанному в рамках визита Владимира Путина в Казахстан, в ближайшие годы предусмотрено проведение совместных мероприятий, в том числе обмен опытом в сфере лицензирования, консультации экспертов, семинары и стажировки. Добавлю, ранее стало известно, что запуск первой в Казахстане атомной электростанции «Балхаш», которая строится с участием России, планируется к 2035 году.
0: Россия.
1: Многие вина в мягких упаковках не соответствуют минимальным требованиям ГОСТ. Как пишет РИА Новости, Роскачество по результатам мониторинга сообщило, что из 16 образцов у 9 явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино. При этом ведомство отмечает, что за прошлый год мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамены и их вещи. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он пояснил, что если сработал металлодетектор, школьнику предложат добровольно сдать предмет, который вызвал реакцию прибора. Ученик может отказаться, но тогда его не пустят на экзамен и составят акт о недопуске. Главными чертами национального характера россияне считают стойкость и силу, креативность и смекалку, а также широту души и способность свернуть горы. Как пишут «Известия», таковы данные исследования сервиса «Сбермаркетинг». Отмечается, что участники опроса разных поколений по-разному воспринимают национальный культурный код. Молодежь чаще связывает его с трудолюбием, адаптивностью и стремлением к развитию, тогда как старшее поколение делает акцент на коллективизм, взаимовыручку и семейные ценности.
0: Транспорт.
1: Службам такси хотят разрешить вводить ограничения для водителей, которые систематически перерабатывают. Как пишет РИА Новости, это следует из документа правительства. Предполагается, что водителя смогут отключать от электронного сервиса заказов, если он не соблюдает режим труда и отдыха. Добавлю, норма рабочего времени для водителя в настоящее время составляет не более 40 часов в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе не более 8 часов. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Сказка на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно тормозить на горном серпантине. Не пропустите, программа начнется в середине.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявин.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отпуск», «Автомобиль» и «Горные дороги». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Люблю я лето, особенно

0: А если вскипит тормозная жидкость, вообще исчезнут. Выход один. Снижать или удерживать минимальную скорость двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила. Либо понижать передачи вручную, либо перевести коробку в режим 1, 2 или 3. Либо нажать кнопку отключения овердрайв. В этом году нас ждет один интересный юбилей. Ровно 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелины Томас, которая отделалась переломом ноги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
9: Опаньки.
8: Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
11: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом женщин.
8: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
8: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры, и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Нефть дешевеет на фоне новостей из Ближнего Востока. В ходе торгов на лондонской бирже цена барреля марки Brent опускалась ниже $92 впервые 17 апреля. Об этом пишет ТАСС. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предполагает диалог по ядерной программе и продление перемирия на 60 дней. Вода в Черном и Азовском морях прогреется до температур, комфортных для купания, примерно к середине июня. Как пишет ТАСС, это следует из данных метеослужб. По информации гидрометцентра, температура Черного моря у берегов Анапы, Новороссийска, Геленджика и Туапсе сейчас варьируется в пределах 18-19 градусов, в Сочи порядка 17-18 градусов. По словам синоптиков, эти значения немного ниже комфортных для купания 20-22 градусов, однако моря прогреваются быстро. Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это ее основной рынок сбыта. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Россельхознадзоре. Там выразили мнение, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза. Это министерство в стране было ликвидировано во время реформы правительства в 2019 году. Напомню, накануне Россельхознадзор сообщил, что ограничивает ввоз плода овощной продукции из Армении. Лидерами по росту спроса на новых сотрудников этой весной стали сферы организации мероприятий тяжелого машиностроения и энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Авито. Согласно исследованию, количество вакансий для аниматоров и ведущих мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза. На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение. Там особенно востребованы слесари, электрики и газосварщики. В сфере энергетики особенно активно стали искать инженеров и электриков.
0: Транспорт.
1: Законопроект о красивых номерах снова внесен в Госдуму. Как пишут «Известия», об этом сообщил депутат Павел Федяев. По его словам, новая редакция более детальная и продуманная. Добавлю, законопроект предполагает возможность за плату зарезервировать определенный госномер через портал госуслуг. Авторы документа отмечают, что сейчас рынок красивых номеров находится в тени, из-за этого автовладельцы получают услугу вне правового поля, а государство не получает со сделок поступлений в бюджет.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется.
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
7: Новые серии.
6: Это не улики.
9: Это аргумент.
7: В пятницу в 18:10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
6: Пользуется таким успехом у женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
4: Возрастное ограничение 16+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
17: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
19: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
20: Галя, у нас отмена!
21: Какая еще отмена?
20: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
2: О главном.
1: Сети 5G в России могут появиться уже летом. Власти хотят в июне выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон частот, который позволит им развернуть сети пятого поколения в крупных городах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Еще операторы могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. При этом услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования, однако переход на него будет поэтапным.
0: Здоровье.
1: В России начали выпускать линзы, которые заменяют хрусталик глаза при катаракте. Как рассказали в Минздраве, они получили название «Ясень». После установки линз пациент может не носить очки. При сочетании катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глаза фокусироваться на разных расстояниях. Для людей с другими заболеваниями глаз предусмотрены специальные модификации. В Минздраве подчеркнули, линза «Ясень» доступна россиянам по полису обязательного медицинского страхования.
0: Мир.
1: Москва не получала от стран Евросоюза предложений начать переговоры. Как отметили в Кремле, официальных запросов по этому поводу не было. Ранее в администрации президента заявили, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но только сейчас начала созревать для переговорного процесса. В свою очередь, Москва серьезно относится к сигналам о выборе кандидатур в качестве возможных переговорщиков, но конкретных решений по этому вопросу еще не было.
0: Интересные факты.
1: В России началось создание нового фильма «Остров сокровищ». Как пишут СМИ, для этого объединились несколько крупных кинокомпаний. Полнометражная семейная картина выйдет на большие экраны в январе 2029 года. Также известно, что сценарий напишет Андрей Золотарев, а возрастное ограничение фильма 6+. Сейчас идет активная разработка сценария. В картине точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма. Других подробностей, в том числе списка актеров, пока нет. Их обещали опубликовать позже. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Так и переход на него будет поэтапным.
1: Про здоровье.
0: В России начали выпускать линзы, которые заменяют хрусталик глаза при катаракте. Как рассказали в Минздраве, они получили название «Ясень». После установки линз пациент может не носить очки. При сочетании катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глаза фокусироваться на разных расстояниях. Для людей с другими заболеваниями глаз предусмотрены специальные модификации. В Минздраве подчеркнули, линза «Ясень» доступна россиянам по полису обязательного медицинского страхования.
1: Мир.
0: Москва не получала от стран Евросоюза предложений начать переговоры. Как отметили в Кремле, официальных запросов по этому поводу не было. Ранее в администрации президента заявили, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но только сейчас начала созревать для переговорного процесса. В свою очередь, Москва серьезно относится к сигналам о выборе кандидатур в качестве возможных переговорщиков, но конкретных решений по этому вопросу еще не было.
1: Интересные факты.
0: В России началось создание нового фильма «Остров сокровищ». Как пишут СМИ, для этого объединились несколько крупных кинокомпаний. Полнометражная семейная картина выйдет на большие экраны в январе 2029 года. Также известно, что сценарий напишет Андрей Золотарев, а возрастное ограничение фильма 6+. Сейчас идет активная разработка сценария. В картине точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма. Других подробностей, в том числе списка актеров, пока нет. Их обещали опубликовать позже. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что произошло-то?
2: Ну, очень странная история.
3: Все именно то.
2: Чего?
4: Опаньки.
3: Чем кажется.
1: Свидетели есть.
2: Версии нет.
3: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
6: Так работа у меня такая.
3: Новые серии.
7: Это не улики.
8: Это аргумент.
3: В пятницу в 18:10.
2: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
3: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
3: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Поведение детей в России будет оценивать не один учитель, а коллектив педагогов. В него в том числе войдут советники директора школы, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи и учителя-предметники. Об этом рассказали в Минпросвещении. Напомню, с 1 сентября в российских школах появится трехуровневая система оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Она позволит выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Цель – создать комфортную среду для развития каждого ребенка.
0: Про здоровье.
1: Минздрав хочет изменить порядок выдачи больничных часто болеющим. Идея в том, чтобы ограничить срок такого документа до 3 дней для тех, кто за полгода получал их более 4 раз. Новый порядок позволит выявить причины длительной нетрудоспособности. Частое обращение за больничными может говорить о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья. В таком случае главной задачей врачебной комиссии станет выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения.
0: Туризм.
1: Россия и Танзания ведут переговоры об использовании карт МИР. Правда, каких-то других подробностей в отечественном посольстве в этой стране не сообщили. Ранее Минтранс рассказал о запуске прямых рейсов

0: между государствами со 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania. Кроме того, сейчас идет работа по введению безвизового режима. Напомню, Танзания стала популярной у путешественников в 2020 году, во время пандемии, когда страна не стала закрывать границы. Транспорт. Минтранс вновь думает о введении постоплаты парковки. Законопроект об этом уже вынесен на общественное обсуждение. Главное нововведение заключается в предоставлении права оплаты стоянки в течение суток с момента начала ее использования. Речь идет о платных парковках, въезд и выезд которых не контролируется техническими средствами. В Минтрансе полагают, что новый способ оплаты повысит гибкость системы и снизит административную нагрузку на водителей. Ожидается, что новые правила будут едиными для всей страны. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, сколь разнообразным будет фестиваль «Столица закатов», что нового встретят туристы на Бали и ради чего убирают шезлонги и зонтики с пляжей Греции. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколь разнообразным будет фестиваль «Столица закатов», что нового встретят туристы на Бали и ради чего убирают шезлонги и зонтики с пляжей Греции.
3: Это надо видеть.
2: Нынешний сезон для Нижегородского фестиваля «Столица закатов» станет уже шестым. На стартующем 31 мая празднике будет сразу несколько площадок. На сцене «Ракушка» в Александровском саду по выходным будет выступать популярная эстрада. Программа расписана почти до конца лета. Программа «Музыка над Волгой» предложит серию концертов Нижегородской филармонии. Классику будут исполнять согласно географии. Выступления посвящены Испании, Скандинавии, Австрии, Франции и Италии. Проект «Соло на закате» — это концерты на Нижневолжской набережной, набережной Федоровского, Стрелки, в Кремле и Александровском саду. В сквере Свердлова по выходным будут устраивать маркеты. Это уже глава под названием «Искра». Наконец, гастрономический фестиваль по субботам будет заполнять собой Рождественскую улицу. Большой фестиваль «Столица закатов» будет проходить на протяжении всего лета.
3: Добро пожаловать!
2: Чтобы на Бали туристы без нового не скучали, индонезийский остров приготовил отдыхающим несколько премьер. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, на южной оконечности острова пляж Пандава стал полноценным курортом с клубами, променадами и прокатом каяков. Сад Bloom's Garden, ютящийся в горах, открыл новые локации для фотосессий. А на западе Бали появился креативный город – Nuano Creative City – рай для любителей современного искусства и прогулок. На территории более 40 гектаров расположили кафе, галереи и инсталляции.
3: Правило есть правило.
2: В легкой растерянности сначала оказываешься от новости, пришедшей на днях с пляжей Греции. Но это только поначалу. Казалось бы, неотъемлемая часть пляжей – шезлонги, зонтики от солнца и бары. Однако все это теперь находится под запретом на территории более 250 греческих пляжей. Возмущаться не стоит. Просто власти страны ввели такое правило в тех природных местах, которые представляют собой эстетическую и экологическую ценность. Как сообщает Европульс, новый запрет поможет сохранить такие локации в максимально первозданном виде.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и при соединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
11: Что произошло-то?
12: Ну, очень странная история.
13: Все именно то.
12: Чего?
13: Опаньки. Чем кажется.
11: Свидетели есть.
12: Версии нет.
13: Чувство правды.
14: А что это вы тут вынюхиваете, а?
15: Так работа у меня такая.
13: Новые серии.
12: Это не улики.
15: Это аргумент.
13: В пятницу в 18:10.
12: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
13: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом у женщин.
13: На канале ТВ-центр.
15: Узнаешь много интересного.
16: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кремль отверг посредничество Европы в переговорах с Киевом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Европа является стороной конфликта, так как поставляет вооружение Киеву, которое затем используется против России. Ранее о планируемом участии ЕС в переговорах по Украине заявила глава евродипломатии Кая Калас. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Румыния уведомила НАТО об упавшем на территории страны якобы российском беспилотнике. О том, что это дрон российский, заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. По ее данным, беспилотник врезался в крышу многоэтажки в городе Галаца, расположенном на границе с Украиной, в ночь на 29 мая. Румыния просит НАТО ускорить процесс передачи ей средств для борьбы с дронами.
2: Россия.
1: С 1 июня планируется ужесточить правила использования мобильных телефонов у топливных колонок на автозаправочных станциях. Как сообщает ТАСС, разговор по телефону вне салона автомобиля повлечет отказ в обслуживании или внесение водителя в черный список АЗС. Это прописано в новых противопожарных требованиях МЧС.
2: Хоккей.
1: На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии определились полуфинальные пары. Сборная Норвегии сыграет с командой Швейцарии. В другом полуфинале сразятся Канада и Финляндия. Полуфинальные матчи пройдут 30 мая. Первенство планеты завершится 31 мая.
2: Транспорт.
1: Российские железные дороги упростят оформление заявок в сервисе электронной очереди. Сейчас путешественники следят за каждым рейсом по отдельности и ждут освободившихся мест, чтобы их выкупить. В новой версии сервиса можно будет оформлять одну общую заявку сразу на несколько подходящих поездов. Также перевозчик начнет тестировать оперативную отправку уведомлений об изменениях в расписании поездов через мессенджер «Макс». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кремль отверг посредничество Европы в переговорах с Киевом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Европа является стороной конфликта, так как поставляет вооружение Киеву, которое затем используется против России. Ранее о планируемом участии ЕС в переговорах по Украине заявила глава евродипломатии Кая Калас. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Румыния уведомила НАТО об упавшем на территории страны якобы российском беспилотнике. О том, что это дрон российский, заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. По ее данным, беспилотник врезался в крышу многоэтажки в городе Галаца, расположенном на границе с Украиной, в ночь на 29 мая. Румыния просит НАТО ускорить процесс передачи ей средств для борьбы с дронами.
2: Россия.
1: С 1 июня планируется ужесточить правила использования мобильных телефонов у топливных колонок на автозаправочных станциях. Как сообщает ТАСС, разговор по телефону вне салона автомобиля повлечет отказ в обслуживании или внесение водителя в черный список АЗС. Это прописано в новых противопожарных требованиях МЧС.
2: Хоккей.
1: На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии определились полуфинальные пары. Сборная Норвегии сыграет с командой Швейцарии. В другом полуфинале сразятся Канада и Финляндия. Полуфинальные матчи пройдут 30 мая. Первенство планеты завершится 31 мая.
2: Транспорт.
1: Российские железные дороги упростят оформление заявок в сервисе электронной очереди. Сейчас путешественники следят за каждым рейсом по отдельности и ждут освободившихся мест, чтобы их выкупить. В новой версии сервиса можно будет оформлять одну общую заявку сразу на несколько подходящих поездов. Также перевозчик начнет тестировать оперативную отправку уведомлений об изменениях в расписании поездов через мессенджер «Макс». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Ура, премия!
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Инцидент с беспилотником в Румынии в Госдуме назвали провокацией. Член Думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что это хорошо спланированная

0: провокация против России со стороны Евросоюза. Румыния объявила, что дрон, упавший на жилой дом, был российским. Никаких доказательств того, что этот беспилотник российский, Румыния не предъявила, подчеркнул Соболев.
1: Россия.
0: МЧС опровергает сообщение медиа о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства в пятницу. Там отметили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. В Рособорнадзоре огласили дату первого устного экзамена по истории. Его могут впервые провести в начале 2028 года. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев. Обязательный для всех выпускников 9 классов экзамен проведут в 2028 феврале или марте. Пока точно не определились, сообщил Музаев. Минеральной воде Джермук из Армении перекрывают кран. Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации в России почти 65 миллионов бутылок этой минералки. Такое решение принято из-за нарушений в техническом регулировании. В минералке выявили превышение содержания гидрокарбоната.
1: Транспорт.
0: Швейцария предложила пассажирам автобус, следующий по случайному маршруту. Это линия 0, которая открылась весной в городах Баден и Веттинген. Автобус отправляется от автовокзала без конкретной остановки, без привычного маршрута и без обещания куда-то конкретно довести пассажиров. Линия 0 сразу стала популярной. К отправлению у остановки собираются десятки людей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Инцидент с беспилотником в Румынии в Госдуме назвали провокацией. Член Думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что это хорошо спланированная провокация против России со стороны Евросоюза. Румыния объявила, что дрон, упавший на жилой дом, был российским. Никаких доказательств того, что этот беспилотник российский, Румыния не предъявила, подчеркнул Соболев.
2: Россия.
1: МЧС опровергает сообщение медиа о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства в пятницу. Там отметили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. В Рособорнадзоре огласили дату первого устного экзамена по истории. Его могут впервые провести в начале 2028 года. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев. Обязательный для всех выпускников 9 классов экзамен проведут в 2028 феврале или марте. Пока точно не определились, сообщил Музаев. Минеральной воде Джермук из Армении перекрывают кран. Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации в России почти 65 миллионов бутылок этой минералки. Такое решение принято из-за нарушений в техническом регулировании. В минералке выявили превышение содержания гидрокарбоната.
2: Транспорт.
1: Швейцария предложила пассажирам автобус, следующий по случайному маршруту. Это линия 0, которая открылась весной в городах Баден и Веттинген. Автобус отправляется от автовокзала без конкретной остановки, без привычного маршрута и без обещания куда-то конкретно довести пассажиров. Линия 0 сразу стала популярной. К отправлению у остановки собираются десятки людей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Что произошло-то?
5: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
5: Чего?
7: Опаньки.
6: Чем кажется.
4: Свидетели есть.
5: Версии нет.
6: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
4: Это не улики.
7: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
5: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
6: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мировая пресса сообщает о близости заключения мирной сделки между Ираном и США. Проект будет содержать условия пакта о ненападении между Вашингтоном и Тегераном. Перемирие между ними будет продлено на 60 дней. Блокада портов Ирана со стороны США сворачиваться будет постепенно.
2: Россия.
1: Многодетным семьям дадут скидки на поездки в такси. О проведении такого эксперимента заявили в Минтрансе. Глава ведомства Андрей Никитин рассказал, что это одна из инициатив по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Также ведомство разработает специальный дорожный знак для обозначения места на парковках для многодетных семей. Об этом пишет Prime. Пенсия в июне будет частично перечислена досрочно. Это обусловлено празднованием Дня России 12 числа. Пенсии придут на банковские счета до 11 июня включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Психологи рекомендуют учащимся хорошо выспаться в ночь перед ЕГЭ. А непосредственно перед тем, как пойти на экзамен, желательно уже ничего не решать. Все это поможет уменьшить нервное напряжение и купировать его влияние на процесс сдачи ЕГЭ. Об этом рассказала порталу Russia Today практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугинцова.
2: Транспорт.
1: Багаж с поезда доставят пассажирам прямо до дома. Такой сервис РЖД планирует запустить до конца этого года. Эксперимент проведут на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Петербурга. Вещи будет перевозить партнерская служба такси. Также компания хочет опробовать онлайн-заказ встречи пассажиров и доставку багажа непосредственно к вагону. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мировая пресса сообщает о близости заключения мирной сделки между Ираном и США. Проект будет содержать условия пакта о ненападении между Вашингтоном и Тегераном. Перемирие между ними будет продлено на 60 дней. Блокада портов Ирана со стороны США сворачиваться будет постепенно.
2: Россия.
1: Многодетным семьям дадут скидки на поездки в такси. О проведении такого эксперимента заявили в Минтрансе. Глава ведомства Андрей Никитин рассказал, что это одна из инициатив по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Также ведомство разработает специальный дорожный знак для обозначения места на парковках для многодетных семей. Об этом пишет «Прайм». Пенсия в июне будет частично перечислена досрочно. Это обусловлено празднованием Дня России 12 числа. Пенсии придут на банковские счета до 11 июня включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Психологи рекомендуют учащимся хорошо выспаться в ночь перед ЕГЭ. А непосредственно перед тем, как пойти на экзамен, желательно уже ничего не решать. Все это поможет уменьшить нервное напряжение и купировать его влияние на процесс сдачи ЕГЭ. Об этом рассказала порталу Russia Today практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугинцова.
2: Транспорт.
1: Багаж с поезда доставят пассажирам прямо до дома. Такой сервис РЖД планирует запустить до конца этого года. Эксперимент проведут на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Петербурга. Вещи будет перевозить партнерская служба такси. Также компания хочет опробовать онлайн-заказ встречи пассажиров и доставку багажа непосредственно к вагону. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Окко представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в Окко. 18+.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
14: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Румыния закроет российское консульство в Констанце после инцидента с беспилотником. О планируемом закрытии консульства сообщил румынский президент Никушор Дан. Румынские власти считают, что беспилотник, попавший в крышу дома в Галаце, является российским. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления пустыми и безосновательными.
0: Мир.
1: Армению ждут проблемы по мере сближения с ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сближаясь с Евросоюзом, Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее позиция войдет в противоречие с позицией Евразийского экономического союза. Напомню, что премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что у Еревана нет планов по выходу из ЕАЭС. Иран идет на уступки в вопросе ядерной программы. Как утверждает арабское издание «Аль-Арабия», Тегеран согласился на проведение международного контроля в отношении своих ядерных объектов. Такое решение иранские власти приняли, чтобы избежать необходимости демонтажа данных объектов. К тому же Иран договорился о передаче обогащенного урана Китаю с условием, что Пекин не отдаст его Вашингтону.
0: Россия.
1: На портале госуслуг появится электронная книга жалоб. В ней можно будет оставлять сообщения относительно работы маркетплейсов. По данным Роспотребнадзора, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке.
0: Транспорт.
1: В Европе может появиться единый железнодорожный билет. С такой идеей выступила Еврокомиссия. Предполагается, что пассажир будет покупать один билет на поездку, в ходе которой он будет ехать несколькими поездами разных компаний. А если из-за пропущенной пересадки человек застрянет в пути на ночь, ему должны предоставить еду и номер в отеле. Об этом пишет Европульс. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Румыния закроет российское консульство в Констанце после инцидента с беспилотником. О планируемом закрытии консульства сообщил румынский президент Никуш Ордан. Румынские власти считают, что беспилотник, попавший в крышу дома в Галаце, является российским. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления пустыми и безосновательными.
2: Мир.
1: Армению ждут проблемы по мере сближения с ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сближаясь с Евросоюзом, Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее позиция войдет в противоречие с позицией Евразийского экономического союза. Напомню, что премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что у Еревана нет планов по выходу из ЕАЭС. Иран идет на уступки в вопросе ядерной программы. Как утверждает арабское издание «Аль-Арабия», Тегеран согласился на проведение международного контроля в отношении своих ядерных объектов. Такое решение иранские власти приняли, чтобы избежать необходимости демонтажа данных объектов. К тому же Иран договорился о передаче обогащенного урана Китаю с условием, что Пекин не отдаст его Вашингтону.
2: Россия.
1: На портале госуслуг появится электронная книга жалоб. В ней можно будет оставлять сообщения относительно работы маркетплейсов. По данным Роспотребнадзора, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке.
2: Транспорт.
1: В Европе может появиться единый железнодорожный билет. С такой идеей выступила Еврокомиссия. Предполагается, что пассажир будет покупать один билет на поездку, в ходе которой он будет ехать несколькими поездами разных компаний. А если из-за пропущенной пересадки человек застрянет в пути на ночь, ему должны предоставить еду и номер в отеле. Об этом пишет Европульс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» завтра в 23.05. Категория 16+.
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотника бездоказательны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дрон врезался в жилой дом в Румынии в ночь на 29 мая. Румынские власти заявили, что беспилотник был российским. По словам Захаровой, ни одного факта, материала, свидетельства, подтверждающих это, Румыния не предъявила ни российской стороне, ни собственным гражданам.
2: МИР.
1: Армения пытается урегулировать с Россией ситуацию с ограничением импорта овощей и фруктов. Получив от России предупреждение об этом ограничении, Ереван начал переговоры с Москвой. Об этом сообщает газета «Известия».
2: Россия.
1: Глава Минтранса Андрей Никитин утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на транспортных объектах. Там, где пассажиры проводят незначительное количество времени или мал поток пассажиров, должны быть пеленальный столик и возможность приобрести средства детской гигиены, а также общая детская площадка. Для больших транспортных узлов предусмотрены 4 зоны в комнате матери и ребенка и детская игровая зона по возрастам.
2: Туризм.
1: Первую пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом составили Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. «Основой зарубежного спроса остается пляжный отдых», — добавил Мурадян.
2: Транспорт.
1: Mitsubishi вернет автомобилистам внедорожник Pajero. Японская компания проведет мировую премьеру обновленной машины грядущей осенью. Автомобиль будет основан на пикапе Mitsubishi Triton и получит переработанную подвеску и новый интерьер. Пресс-служба японской компании сообщила, что Pajero разрабатывается как новая флагманская модель марки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотника бездоказательны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дрон врезался в жилой дом в Румынии в ночь на 29 мая. Румынские власти заявили, что беспилотник был российским. По словам Захаровой, ни одного факта, материала, свидетельства, подтверждающих это, Румыния не предъявила ни российской стороне, ни собственным гражданам.
2: Мир.
1: Армения пытается урегулировать с Россией ситуацию с ограничением импорта овощей и фруктов. Получив от России предупреждение об этом ограничении, Ереван начал переговоры с Москвой. Об этом сообщает газета «Известия».
2: Россия.
1: Глава Минтранса Андрей Никитин утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на транспортных объектах. Там, где пассажиры проводят незначительное количество времени или мал поток пассажиров, должны быть пеленальный столик и возможность приобрести средства детской гигиены, а также общая детская площадка. Для больших транспортных узлов предусмотрены 4 зоны в комнате матери и ребенка и детская игровая зона по возрастам.

0: туризм.
1: Первую пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом составили Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. «Основой зарубежного спроса остается пляжный отдых», — добавил Мурадян.
0: Транспорт.
1: Mitsubishi вернет автомобилистам внедорожник Pajero. Японская компания проведет мировую премьеру обновленной машины грядущей осенью. Автомобиль будет основан на пикапе Mitsubishi Triton и получит переработанную подвеску и новый интерьер. Пресс-служба японской компании сообщила, что Pajero разрабатывается как новая флагманская модель марки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
13: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
14: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет всем своим коллегам Оренбургского регионального центра связи и в особенности Кулябиной Светлане Сергеевне. Она большая молодец. И поставьте, пожалуйста, песню «Дискотеки аварии», если хочешь, останься. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему свекру Алексею Пашкову и поблагодарить за всю его помощь и поддержку. Хочу заказать для него песню «Дальнобойщик» Татьяны Овсиенко.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Поздравляем любимую мамочку, бабушку, супругу, тещу Петрашову Светлану Сергеевну из села Крутой Орловской области с юбилеем. Мамочка, ты у нас самая лучшая, мы тебя очень-очень любим. Крепкого тебе здоровья и долгих-долгих лет жизни. Поставьте, пожалуйста, золотое кольцо «Ах, судьба, моя судьба». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От чистого сердца хочу поблагодарить свою любимую сестричку за то, что ты у меня есть, за твою улыбку и поддержку. Дорогая моя, желаю тебе здоровья, счастья, удачи во всех твоих делах и начинаниях, душевного тебе спокойствия и тепла, и, конечно же, большой любви. Очень тебя люблю, будь счастлива и любима. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня мы хотим поздравить Виктора Стадника с юбилеем. Витечка, желаем тебе счастья, здоровья и всех успехов, чтобы у тебя все ладилось, исполняли все твои мечты. Семья Сергеевых. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я постоянно слушаю вашей передачи, очень горжусь этим. Я хотела бы заказать хорошую песню «Любовь красавица» в исполнении Зары для всех радиослушателей, которые слушают сейчас передачу. Спасибо, дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою любимую жену с днем рождения и пожелать ей всего самого наилучшего, чтобы оставалась всегда такой же красивой, доброй и отзывчивой. Я тебя очень сильно люблю и хотел бы поставить песню «Все для тебя» Стаса Михайлова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое Дорожное радио. Меня зовут Елена. Я бы сегодня хотела поздравить дочку, сестренку, племянницу, подругу Татьяну Шувалову с днем рождения. Пожелать ей здоровья, бодрости, счастья, любви, удачи, а также весеннего солнечного настроения. Пусть она остается такой же милой, нежной, доброй, красивой и самой-самой лучшей, любимой. А подарков для нее пусть прозвучит Юрий Михайлович Антонов, доченька. Спасибо большое, любимое Дорожное радио. Вы лучшие.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Спасибо, что есть такая душевная передача, которую мы очень любим. Хочу заказать песню «Божественная». Желаю всем сотрудникам дорожного радио здоровья, счастья в личной жизни, процветания и радовать слушателей хорошими песнями. Спасибо, дорожное радио. Мы очень вас любим.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий, и я хочу сегодня поздравить всех слушателей Дорожного радио с окончанием весеннего сезона. Желаю, чтобы у каждого в душе оставалось это светлое чувство обновления, которое дарит весна, а в сердцах больше света и тепла для предстоящего лета. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу пожелать всем радиослушателям Дорожного радио отличного дня, хорошего настроения и позитива. Прошу поставить трогательную песню «Шамана». Благодарю.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего друга с днем рождения. Желаю счастья, добра, любви. Спасибо, Дорожное радио. Всего доброго.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Прошу исполнить песню для моей подруг Галины и Валентины. И для меня «Незабудка» в исполнении Суручану. Зоя Алексеевна, спасибо, дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отпуск», «Автомобиль» и «Горные дороги». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Люблю я лето, особенно когда дают отпуск и машина в полном порядке. Можно съездить, например, в Крым. Да-да, сейчас опять пойдут советы. И речь о горных серпантинах. Так вот, при въезде на подъем учитывайте одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше сразу выбрать передачу, на которую вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья. Иначе перспектива загрузки.

0: Лопнуть на середине подъема может стать вполне реальной. При спуске обычно возникают другие проблемы. Нельзя катиться вниз, удерживая машину только тормозами. Быстро перегреются колодки и будут работать очень плохо. А если вскипит тормозная жидкость, вообще исчезнут. Выход один. Снижать или удерживать минимальную скорость двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила. Либо понижать передачи вручную, либо перевести коробку в режим 1, 2 или 3, либо нажать кнопку отключения овердрайв. В этом году нас ждет один интересный юбилей. Ровно 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелины Томас, которая отделалась переломом ноги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
1: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры стран Евразийского экономического союза сделали заявление относительно участия в объединении Армении. Совместное заявление опубликовано пресс-службой Кремля. Там указано, что президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана заявили о необходимости провести в Армении общенациональный референдум о выборе между вступлением в ЕС и дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе.
2: Туризм.
1: Россия и Турция приняли решение обязать туроператоров пересаживать пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на иные рейсы. Напомню, что деятельность названных перевозчиков прекращена на территории России с 25 мая. При этом они успели продать свои места туроператорам до конца октября. Пассажиров будут пересаживать на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких перевозчиков, одобренных к выполнению полетов в Россию.
2: Россия.
1: В Думе новая инициатива по эвакуации автомобилей. Новым законопроектом предлагается ввести 15-минутную отсрочку перед началом движения эвакуатора. Как говорят авторы проекта, эта пауза позволит водителю достать из машины или принести из дома или офиса необходимые документы. Пенсия в июне будет частично перечислена досрочно. Это обусловлено празднованием Дня России 12 числа. Пенсии придут на банковские счета до 11 июня включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по инвалидности.
2: Транспорт.
1: В РЖД объявили о скором возобновлении поездок поезда «Москва-Душанбе». Курсирование этого состава было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Российский перевозчик объявил, что прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе будет восстановлено с 21 июня этого года. Поезд будет ходить раз в две недели. Время в пути составит около 4 суток. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Для тех, кому до и тех, кому за.
4: Кондуктор, сегодня не жми на тормоза.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Продолжаем. «Танцы по-русски». На Дорожном радио.

тебе открою тайну. И не слушай ты, подруг, этот мир необычайный, обойдем вокруг.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

наши 5 номеров из 6. Угадаем с тобой, самому мне не надо.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь. А я зачем скрывать, что тебя я хотел бы узнать? Это важно.

Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа и ждет продолжения. Соседка, заходи на огонек.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.